0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com
0: 100,4

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.